0: Что сидишь, ребёнок, мать, морду свою спрятала?
1: Да,
0: я вашу мать, сволочь поганая!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда.
3: Второе.
4: Второе.
5: Сентября.
2: Сентября.
6: Четверта година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
1: Второе.
2: Второе.
4: Сентября.
3: Сентября.
5: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы деудаки, а в игроблядсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: Второе.
0: Второе.
4: Сентября.
3: Сентября.
5: Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 6 часам московского времени.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня среда.
1: Второе.
2: Второе.
3: Сентября.
1: Сентября.
4: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны, потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью, выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем. Наклониться. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Выдохнуть. Вдохнуть. Выдох. Вдох. Продолжайте. Продолжайте.

Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение – опускание на колено. Поднимите руки вверх, отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем раз, два. Упираясь в колено, встаньте, приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два, три, четыре. Выдох. Опуститься на колено. Вдох. В исходное положение вернуться. Раз, два, три.

Продолжайте. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять.

počujem. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить, опустить. Согните ноги побольше, полностью выпрямите, плавно опустите.

da Coenci. Ноги положите врозь, ладони переведите на живот, мышцы расслабьте, глубоко подышите.

А теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение – наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону. Побольше наклон.

права и достаточно. Ноги соедините, руки переведите на пояс. Восьмое упражнение – прыжки на месте. Поставьте ноги накрест, левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги, поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги, поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте. На носках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустить. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

цепями рук Эдгарда, ненужного теперь щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки. Мой друг. Снежинки. Хандря и кликай на дохлые линки.

Yeah.

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention whoring является сам attention whoring. Погрузись и обмажься анонимностью. Your words cut like the sharpest knife. Your eyes can pierce right through my heart. The moves you make are always planned. Your actions speak a thousand lies.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
3: Второе.
0: Второе. Сентября.
1: Сентября.
4: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
5: 9 утра в Москве.
4: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится, мне все равно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: Второе.
3: Второе.
2: Сентября.
0: Сентября.
5: В Москве 11 часов.

11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11.

something in me said,

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
1: Второе.
3: Второе.
0: Сентября.
3: Сентября.
4: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

0: time, weather, and...
1: Highways!
0: Class. Case of...
1: That's
0: the various...

0: Сегодня среда.
1: Второе.
2: Сентября.
3: Сентября.
4: 13-та година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: Вы слушаете передачи Христианского церковно-общественного канала.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире православный церковный календарь. У микрофона Владимир Ковальджи. Сегодня передача на 2 сентября или 20 августа по старому стилю. В этот день совершается память святого пророка Самуила, ну, в современном русском произношении чаще говорят Самуила, мучеников Севира и Мемнона фракийских, мучеников Луки, Элеодора и Доса, мучеников 37 сожженных во Фракии, Ориона, Антилина, Малии, Евдемона, Силуана, Савины, Евстафия, Стратона и Восвы, Тимофея, Палмата, Места, Никона, Дефила, Домитиана, Максима, Неофита, Виктора, Рина, Сатарнина, Эпафродита, Киркана, Гайя, Зотика, Краниона, Анфона, Ора, Заила, Тирана, Агафона, Пансфена, Ахиллеса, Панфирия, Хрисанфа, Афинадора, Пантелеона, Феосевия и Генефлия. Итак, первое подчисло в этот день стоит память святого пророка Самуила. Он был 15-й по счету и последний судья израильский. Жил за 11,5 веков до Рождества Христова. Происходил от колена Левиина, родился испрошенный у Господа молитвами своей матери Анны, почему и получил имя Самуил, что значит испрошенный или выпрошенный у Бога. И еще до рождения он был особо посвящен Богу. В Священном Писании, в книге пророка Самуила, помещаются трогательные строки о том, об обстоятельствах, в которых находилась Анна бесплодная, о ее молитвах. А когда мальчику исполнилось 3 года, мать пошла с ним в Силом и по обету отдала его в Скинию на попечение первосвященника Илия, который в то же время был и судьей над народом израильским. Пророк возрастал в страхе Божием, и уже в 12 лет ему было пророческое откровение о том, что Господь покарает дом первосвященника Илия за то, что он не обуздывает своих нечестивых сыновей. После смерти Илия Самуил сделался судьей народа израильского. При нем ковчег был возвращен из плена самими филистимлянами. Затем, состарившись, пророк Самуил поставил своих сыновей судьями над Израилем, но они не наследовали честности и правосудия своего отца, были корыстолюбивы. И тогда старейшины Израиля, желая, чтобы народ Божий, как они выразились, был как прочие народы, это описано в первой книге Царств, 8 главе, потребовали у пророка Самуила поставить им царя. Пророк увидел в этом требовании глубокое падение народа, которым до того времени управлял сам Бог, возвещая волю через своих святых избранников. И тоже вот в этом моменте в Священном Писании, вы помните, наверное, диалог знаменитый пророка Самуила и старейшин народа о том, к чему приведет их требование поставить им царя, но они были согласны, и тогда Господь сказал: «Сделай так, как они хотят, раз они этого желают, то пусть так и будет, только предупреди их». Оставляя должность судьи, пророк спрашивал народ, не обидел ли он кого в продолжение своего правления, но никто не нашел за ним ничего предосудительного. После обличения первого царя Саула в непослушании Богу, тот же пророк Самуил помазал на царство святого Давида, который находил у него прибежище, спасаясь от преследований Саула. Пророк скончался, достигнув глубокой старости, и жизнь его описана в Библии, кроме упомянутой уже первой книги Царств, также еще есть немного в книге «Премудрости Сираховой», 46 глава. По преданию, уже в христианское время, в начале V века, мощи пророка Самуила были перенесены из Иудеи в Константинополь. Мученики Севир, Мемнон и с ними 37 мучеников пострадали в городе Филиппополе Фракийском при императоре Диоклетиане. Все они были сожжены в 304 году. Мученик Лукий, сенатор за исповедание веры во Христа, был усечен мечом на острове Крит в 310 году. Мученики Илиадор и Дос пострадали за Христа в Персии при царе Сапоре II в 380 году. Вот краткие сведения о святых, чья память совершается 2 сентября или 20 августа по старому стилю. Литургические чтения в эту среду, 14-й седмицы по Пятидесятнице, таковы. Апостольское чтение, 2 послание к Коринфянам апостола Павла, 13 глава с 3 стиха. «Братья, вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божией. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божией в вас. Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны, а сем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым, приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Итак, это вот был самый конец 2 послания к Коринфянам. И евангельское чтение в эту среду – это конец 4 главы от Марка с 35 стиха. Вот он также в синодальном переводе. «Вечером того дня сказал им Иисус: переправимся на ту сторону. И они, то есть апостолы, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Откроем комментарий на этот день отца Вячеслава Резникова. Итак, беседа называется «О стойкости в бурях». Мы только что прочитали, как Господь с учениками переправлялся через Геннесарецкое озеро. Поднялась буря, волны били в лодку, и лодки уже наполнялись водою, а Господь спал. Ученики, пораженные такой безмятежностью, будет его И говорят даже с укором: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» А он, встав, одним словом запретил ветру и морю, и все утихло. Ученики убоялись великим страхом, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему. И по-человечески страх учеников вполне обоснован. Но Господь, в свою очередь, укорил их: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» Значит, хотя лодка уже наполнялась водою, и смертельная опасность была перед глазами, была очевидна, они не имели права бояться. Значит, Господь к этому времени дал им достаточно доказательств своей силы. Значит, человек обязан знать, что очи Господни всегда отверсты. Посвятив себя Богу, сказав: «Да будет воля Твоя», будь готов и к жизни, и к смерти, помня, что, как говорил апостол, жизнь или смерть — все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий. Во всех стихийных и житейских бурях Господь устами апостола говорит всем, кто называет себя христианами: «Испытывайте самих себя, вере ли вы, самих себя исследуйте. Почему вы или вышли из себя, или упали духом? Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Да, да, разве только мы не то, чем должны быть. Нельзя быть христианином и жить в страхе. Преподобный Иоанн Лествичник писал: «Кто сделался рабом Господа, тот боится одного своего владыки. А в ком нет страха Господня, тот часто и тени своей боится». Но иные, бывает, не боятся смерти, но не боятся просто по причине окамененного нечувствия. А некоторые под тяжестью испытаний даже сами ее желают. Но вот как раз чего я должен бояться при мысли о смерти, так это с какими глазами предстану пред Богом. Если здесь не претерплю до конца, если не усвою всех уроков, которые Он мне посылает. Даже за час до смерти я обязан и любить врагов, и не отвечать злом на зло, и даже, если возможно, накормить врага, который голоден. Я должен это делать, хотя бы весь мир отступил от Христа. Хотя бы и те, кого почитаем столпами церкви, поколебались, и некому было бы ни подать примера, ни похвалить, ни наказать. «Молим вас, — пишет апостол христианам, — чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы и мы казались не тем, чем должны быть». Вот, даже к таким бурям надо себя готовить. Такая должна быть в нас сила веры. Ибо хотя Христос распят был в немощи, но жив силою Божией, и мы также, хотя немощны, в Нем. И хотя порой кажется, что вода уже заливает ковчег нашей церкви, но вопреки всему, говорит апостол, будем живы с Ним силою Божией. Это была беседа отца Вячеслава Резникова по поводу нынешних литургических чтений в эту среду. Во второй половине сегодняшней передачи обратимся вновь к книге «Объяснение псалмов» протоиерея Григория Разумовского. Продолжим с того места, где остановились в прошлый раз. Остановились мы уже почти в самом конце 33-го псалма. Псалма, который, напоминаю, частично поется в конце Великой Вечерни. Все, кто приходит на воскресную всеночную, в субботу вечером, его обязательно слышат. А также 33-й псалом должен и по уставу петься в конце литургии. Но, к сожалению, в нашей приходской традиции он, ну, почти, можно сказать, в большинстве храмов опускается, не поется. Но, тем не менее, в любом случае, этот псалом очень часто звучит в церкви. Итак, после того, как псалмопевец сказал о праведных, что хранит Господь вся кости их, ни един от них сокрушится, далее он говорит: «Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат». Противоположность праведным псалмопевец здесь указывает на участь грешников. Безбожники, неверующие в промысел Божий и бессмертие души, ложно сами себя и других хотят уверить, что все человеческие бедствия оканчиваются со смертью. Но, чтобы нечестивые так не думали, пророк говорит: «Смерть грешников люта», потому что в час смерти с ужасом увидят они, что все потеряно, и нет надежды уже поправить участь свою. И Бог прогневан, и совесть грызет, и состояние по смерти еще ужаснее. Там делом испытывается то ожидание, чего ужасало в час смерти. И далее, говоря о праведных, и завершая псалом, Давид говорит: «Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него», то есть на Господа. В этих словах рабам Божиим предвозвещается участь, противоположная грешникам. «Избавит Господь души раб своих», то есть как бы изведши из темницы тела, не допустят какого-то действия на них со стороны темных сил, и, освободив от скорбей, теснивших их во времени, прямо переведет их в места светлые, где нет печали и воздыхания. Как в другом псалме сказано: «Смерть преподобных честна пред Господом». И перейдем сегодня к 34-му псалму. Он имеет обычное написание, псалом Давиду, то есть это свидетельствует о составлении псалма Давидом. В этом нет сомнения, судя по характеру и сходству псалма с другими Давидовыми псалмами, написанными во время гонения от Саула, что подтверждается и содержанием псалма, который есть не что иное, как молитва к Богу о помощи против врагов. Кроткий Давид, безвинно гонимый, тяжело страдает от врагов, которым он оказывал только любовь и дружбу, и которые теперь на него клевещут и поставляют величайшую радость в том, чтобы его ввергнуть в несчастье. В таком положении невинно преследуемый псалмопевец усердно молит Бога восстать во всеоружии своей правды и могущества на его защиту и покарать гонителей, которые за его дружбу и расположение воздают ему неблагодарностью, клеветой, злорадством, насмешкой, и обещает за это всенародно принести Богу благодарность и прославить его во все дни жизни своей. И эти основные мысли в разных выражениях повторяются трижды в псалме, который таким образом разделяется на три части, из которых каждая оканчивается вот этим обетом благодарного прославления Господа. И поскольку Давид в своих этих злостраданиях был прообразом Мессии, прообразом Христа, неблагодарно отвергнутого своим народом, то этот псалом с историческим характером соединяет и мессианский, то есть он прообразовательно-мессианский. Поэтому и Спаситель, говоря ученикам своим о ненависти к нему врагов его, употребляет выражения, сходные с выражениями этого псалма, и ссылается при этом на писания ветхозаветные, их в целом, называя законом. Ближайшим поводом к составлению этого псалма 34-го считают встречу Давида с преследующим его Саулом в пустыне Энгадди. В ту пещеру, в которой скрывался Давид со своими людьми, зашел Саул однажды, и Давид, прятавшийся там, имел полную возможность своему врагу отомстить. Но он не только не сделал этого сам, а запретил и своим людям прикасаться к Саулу, потому что это царь, это помазанник Божий. И только он, единственное, что сделал, он тихонько отрезал край одежды Саула. Когда Саул встал и вышел из пещеры, то вышел потом и Давид и закричал ему вслед: «Господин мой, царь!» Саул оглянулся назад, а Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу: «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: вот Давид умышляет зло на тебя и ищет души твоей? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтобы убить тебя, но я пощадил тебя и сказал: не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, нет коварства, и я не согрешил против тебя. А ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да судит Господь между мною и тобою, да защитит меня Господь от тебя. Да будет Господь судья и отмститель между мною и тобою. Да видит Господь и судит суд мой». Так повествует первая книга царств. Это 24 глава. И вот с этого же обращения к суду Божию Давид и начинает настоящий 34-й псалом. «Суди, Господи, обидящие мя, побори борющие мя». Завидуя славе военных успехов Давида, Саул обвинял его в измене, в злоумышлении на его жизнь и домогательстве царского престола, и хотел его убить. Давид, со своей стороны, имел право по закону Моисееву воздавать врагу своему тем же. Но он, как пророк, преобразовавший собою кротость Христа Спасителя, возвышаясь над буквой ветхозаветного закона и одушевленный духом, уже поистине евангельским, не хотел воспользоваться этими правами. И поэтому только единому праведному судьи, Богу, предоставлял разобрать его распрю с Саулом, прося защитить его, невинно гонимого, и воздать должное гонителям. «Суди, Господи, обидящие имя», то есть «вступись за меня против обидчиков, отрази их нападение». «Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою». Ну, слово «оружие» с еврейского переводится именно как «щит», а славянское «щит» в нашей псалтире переведено с еврейского на русский словом «латы», ну, то есть такой «панцирь» или «кольчуга» по-нашему. Тем и другим вооружались в древности воины, и таким образом «оружие» и «щит» — это, понятно, образное выражение, означающее полную защиту от нападений врага. «И засуни меч, и заключи, сопротив гонящее мя, рцы души моей, спасение твое есть аз». «И засуни меч» — это значит «вынь меч». Вот сейчас мы имеем в русском языке тот же самый корень, но не употребляем его в смысле «вынуть», а только в смысле «вставить». То есть «сунуть», «засунуть». «Засунь свой меч», мы понимаем. А здесь та же самая приставка «из», то есть «извлечь», значит «достать». А здесь «иссуни», то есть «иссунь», как «засунь», значит «вставь», а «иссунь», значит «вынь». Ну, это тоже понятен поэтический образ. «Вынь меч, обнажи меч в мою защиту». «Да постыдятся и посрамятся, ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящие ми злая». Выражение «ищущие душу», оно практически всегда означает «ищущие убить меня». В изречениях этого стиха гонимый Давид, призывая на помощь Бога против врагов, просит, чтобы Господь так сделал, чтобы они устыдились тех злобных намерений, которые уже хотят привести в исполнение, чтобы, видя разрушенными силой Божией свои замыслы, со стыдом бежали бы назад, чтобы, видя безуспешность своих замыслов и намерений, устыдились бы этих злых мыслей и замыслов. «Да будут, яко прах пред лицем ветра, и ангел Господень оскорбляя их». Выражение «прах пред лицем ветра» значит пыль, гонимая, раздуваемая, сдуваемая ветром. В предыдущем 33-м псалме ангел Господень назван избавителем, ополчающимся на защиту боящихся Бога. Здесь ангел именуется оскорбляющим нечестивых, оскорбляющим по-славянски. Это значит не как сейчас ругающимся, а значит приносящим скорбь, то есть загоняющим в тесноту, поставляющим в невозможность причинить кому-либо вред, стесняющим действие. Библейско-славянское «оскорблять» значит, это перевод греческого слова, который значит именно загонять в тесноту, теснить. Таким образом, Давид говорит: «Пусть мои гонители со всем своим войском, устрашенные божественной силой, будут как вот пыль, сдуваемая ветром, пусть разбегутся, пусть ангел Господень не дает им прийти в себя и вернуться опять, чтобы преследовать меня. Да будет путь их тьма и ползок, и ангел Господень, погоняя их». То есть «да будет путь их темен и скользок». «Ползок» — это значит «скользок». «И ангел Господень да преследует их». Ну, фактически перефразируется тот же предыдущий стих. Ну, вот здесь мы сегодня остановимся, продолжим в следующий раз. Передача подошла к концу, и я прощаюсь с вами до завтрашней программы. До свидания, храни вас Господь.

0: если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования и

0: Сегодня среда.
1: Второе.
2: Сентября.
3: 14-та
4: година. У Києва не женись, а в Ромнах коней не міняй.

I mean,

Ремилия намылась сегодня гулять. Не только кровь научилась сосать. Сосать водяру, сосать саке, противодействовать этой гнетущей тоске. Вино для нее теперь словно вода. Без виноградного дня вообще никуда. Вышла в ночь, нажратая в хлам. Вновь удивляться обычным вещам. На утро госпожа домой не пришла. К чему стремиться она не нашла. Найдена была неподалеку в кустах. Вся в ранных ссадинах, вся в синяках.

Бел червона бела жрица, чик-чирика не боится, она вслед ему кричит: «Стой ты, гадкий паразит!»

0: эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить битарско или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах Сопромат и Диудаки, а в Игропляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда. Второе.
4: Второе.
0: Сентября.
2: Сентября.
5: В Москве 16 часов.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершения не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты, самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот? Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда. Среда. Второе.
1: Второе.
3: Сентября.
0: Сентября.
4: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. И видно, там существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

думать. О том, чего нет, чего вообще не существует. И бывает, я думаю о том, что безумен. И когда это так, я будто на ощупь летаю.

0: Сегодня среда.
1: Второе.
2: Сентября.
3: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

is gone.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл плато, твороту. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай-та-та. Ну, ну, такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь,

0: блядь, я тут член зажал, блядь, больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда.
2: Второе.
0: Второе.
3: Сентября.
4: Сентября.
5: 20.00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуть-чуть левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не-не, пацаны, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что, мы сосать у тебя будем? Что, ты пидор, что ли?
1: Нет, нет, нет, я нормальный, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все, радио тебя узнает.

0: Сегодня.
1: Среда.
2: Среда. Второе.
3: Сентября.
4: В Москве 21 час. Вы слушаете Радио Анонимус. Лучше, конечно, впереди.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.
2: Доки-доки нам.

0: Я прям в микрофон говорю.
1: Я могу так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Записи. Я не стесняюсь.

0: Would you come with me and...
1: Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда.
0: Второе.
2: Второе.
3: Сентября.
1: Сентября.
4: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

طبعا ما تخافيش علينا ما صار اطلقنا.

0: представь, если бы у тебя не было срки. Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио, Анон ФМ.
0: Приступим!

Я 2 дня в ноябре подключен был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: Третье.
2: Третье.
3: Сентября.
1: Сентября.

Sell. Into the light.

0: We're done.
1: You're not getting any progress.

0: Ну, ты такой крутой, Тусе, то, что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету в московских клубах отдыхают от селятина. Просто очень крутое, Тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое Тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: Третье.
3: Третье.
0: Сентября.
1: Сентября.
5: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарско или обучить школьников программированию уже третий раз в неделю. В эфирах Сопромат и Диудаки, а в Игропляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.